0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. У амбиций должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Эквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
1: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты?

0: работы. В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: 19 октября в 19:00 радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радио Монте-Карло.
1: 1 октября, в день рождения Олега Ефремова, театр «Современник» откроет новый сезон документальным спектаклем «Единомышленники». В его основе стенограмма собрания труппы театра-студии «Современник» 29 июня 1963 года. Споры Ефремова, Галины Волчек, Олега Табакова, Игоря Кваши, Евгения Евстигнеева и их соратников о репертуаре, устройстве театра и принципах совместной работы превращаются в драматический сюжет и позволяют увидеть знаменитых артистов не парадными фигурами театральной истории, а живыми людьми, увлеченными, амбициозными, сомневающимися и объединенными общей идеей нового театра.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
7: В ленте.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
7: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Таиланд. Вот куда хочется прямо сейчас.
2: Яркие экзотические пейзажи, древние дворцы и храмы, синее море, белый песок.

0: Сбывшаяся мечта о тропическом рае.
1: Что вы предпочитаете сегодня? Тайский массаж или сафари?
0: А может быть, гранд-вояж к золотому треугольнику?
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741, 16+.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар. Всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Royal SF. Проектная декларация на nash.com.rf. Не оферта.
1: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новоэринга. Хорошие вещи редко покупают импульсивно. Их примеряют, поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новоэринга становятся частью новой живой культуры. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новоэринга.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

каждого человека, города и даже народа есть вещи, которые стоит сохранить и показать другим. Иногда это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления,

старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио «Монте-Карло». «Музейный гид» – радио «Монте-Карло». Музей отвратительной еды. Что русскому вкусно, то иностранцу порой повод подозрительно принюхаться. И наоборот, привычная еда других народов способна напрочь отбить аппетит у нас. На этой разнице вкусов построен музей отвратительной еды, который работает в шведском городе Мальмё. Придумал его шведский психолог Самуэль Уэст. Когда-то он открыл музей неудачных изобретений, временную выставку провальных товаров и бизнес-идей. Проект оказался настолько популярным, что после его завершения Уэсту стали присылать идеи других необычных музеев. Правда, ни одна его особенно не зацепила. И тогда Уэст придумал музей, который с удовольствием сходил бы сам. Музей отвратительной еды. Весной 2018 года он начал изучать необычные блюда разных стран и первоначально отобрал около 250 кандидатов. Затем оценил их по нескольким параметрам и оставил 80 наиболее подходящих. Осенью того же года в Мальмё открылась первая временная выставка, которая впоследствии превратилась в постоянный музей. Впрочем, с понятием «отвратительная еда» все отнюдь не так просто. Например, знаменитый шведский «сюрстрёмминг» — ферментированная сельдь с чрезвычайно резким запахом — для многих иностранцев становится серьезным испытанием. Шведы же едят ее не первое столетие. Аналогичная история с лакрицей и кумысом, которые тоже оказались в числе музейных экспонатов. Так что попасть сюда может продукт, который на родине никто отвратительным не считает. Зато есть примеры, которые у большинства людей способны вызвать серьезные физиологические реакции. Например, сардинский сыр «Касу-Марцу», которые доводят до нужной степени зрелости при помощи личинок сырной мухи. Или исландское традиционное блюдо «хакарл» — ферментированное и очень ароматное мясо акулы. Большую часть экспонатов стараются показывать, что называется, в подлиннике. И это оказалось одной из главных сложностей музея. Многие продукты приходится регулярно заменять свежими, а некоторые еще и доставлять издалека. Во время подготовки первой выставки сотрудники получали по почте настолько пахучие продукты, что курьерам, доставлявшим их, впору было требовать доплату за вредность. Многие экспонаты музея можно не только посмотреть, но и понюхать, а часть даже попробовать в дегустационном баре. Правда, первое время здесь вместо входного билета посетителям выдавали пакет. На случай, если знакомство с мировой гастрономией выйдет из-под контроля. Тем не менее, первая выставка оказалась настолько популярной, что музей остался в Мальмё, а затем начал путешествовать по миру. Сегодня его постоянные версии работают уже в нескольких городах. Музейный гид. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан.

0: Сан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
13: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Полоц. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО ТАТО, ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении АОТБанк 0+.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 нет. ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agents.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.

0: ВТБ. О, 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую

0: Еще раскрытию уточняйте на сайте sberbank.ru 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Группа «Карпентерс» образовалась в эпоху, когда рок становился все громче и тяжелее. Тем временем брат и сестра Карпентер добились огромной популярности мягкими аранжировками, мелодичными балладами и глубоким обнимающим вокалом. «Радио Монте-Карло» приглашает вас провести неделю в компании легендарного дуэта. Какая песня Carpenters выросла из короткого рекламного джингла? Кто из Маппетов первым исполнил одну из композиций дуэта? И почему Ричард Карпентер однажды признался, что одну из успешных записей предпочел бы вообще не делать?

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Майли Сайрус. Red Lights.
2: Майли Сайрус выпустила 10-й студийный альбом «Best Persuades», который ознаменовал новую главу в ее карьере и сразу несколько перемен. Певица отказалась от фамилии в сценическом имени и теперь выступает как просто Майли, а новая пластинка стала своеобразным итогом 20 лет ее музыкальной истории. Одной из самых заметных композиций стала «Red Lights».

0: Lights. Песня неожиданно привлекла внимание Аманды Лир. Певица обнаружила в треке сходство со своей песней «The Sphinx», выпущенной в конце 70-х. Впрочем, сама Лир отнеслась к этому скорее с иронией и заявила, что польщена таким вниманием к ее музыкальному наследию. Что же до пластинки, то, по словам Майли, альбом вобрал в себя все, через что она прошла с тех пор, как впервые приехала в Лос-Анджелес, и то спокойствие, которое появилось, когда ей, наконец, удалось немного сбавить темп. Поэтому на диске мирно сосуществуют поп, рок, электронная музыка, мрачные клубные треки и камерные баллады.
1: Майли Сайрус. Red Lights.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
5: Застройщик ООО «ОСЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Заспанный,

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
9: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
10: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Алло, ну, как там с бизнесом?
14: Что? Вы кому звоните?
13: Твоему бизнесу звоню.
14: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ООО «РБВ», ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте Сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: стиля с группой Carpenters на радио Монте-Карло.
1: One Fine Day.
2: Карен Карпентер прославилась в первую очередь как обладательница одного из самых узнаваемых голосов 70-х, хотя сама долгое время считала себя в первую очередь барабанщицей. Ударными она увлеклась еще подростком, играла на них в первых группах вместе с братом, а в начале карьеры Карпентерс нередко одновременно пела и сидела за барабанной установкой. Не оставила Карен этот инструмент и после того, как стала звездой. На альбоме «Now and Then» именно она исполнила партии ударных почти во всех композициях. Версия хита 60-х «One Fine Day» в их числе.
1: Carpenters. «One Fine Day».

0: Реклама.
1: Мальдивы, Турция, Индонезия,
2: Сейшелы, Япония, Китай.
1: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
2: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
1: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
2: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться. Как до шелкового белья Дикинвай. Провести ладонью по скатерти Тогас. Примерить голубое платье Макс Мара. И вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге Имена. Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
6: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
7: Категория 6+.
8: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
9: Страсть – ложь, опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
10: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
9: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
11: 18+.
12: 19 октября в 19:00 радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: «Больше, чем искусство» на радио «Монте-Карло».
1: Ичван Нур. Автомобиль – настолько привычная часть городского пейзажа, что увидеть в нем материал для скульптуры довольно трудно. Однако в умелых руках индонезийского художника Ичвана Нура основой одной из самых необычных скульптурных серий стал знаменитый Volkswagen Beetle. В работах Нура легендарный жук теряет привычную форму и превращается в огромный шар или куб. При этом фары, колеса, стекла и характерные очертания кузова остаются узнаваемыми. Со стороны кажется, будто настоящий автомобиль просто с невероятной силой сжали и свернули. Серия началась в 2011 году с кубической версии. Затем появились сферические, а международная известность проект получил после показа круглого Volkswagen на выставке в Гонконге. Ичван Нур работает с бронзой, алюминием, сталью, синтетическими смолами и готовыми предметами, превращая привычные вещи в неожиданные скульптурные формы. Жука он выбрал не случайно. Это автомобиль, который легко узнать буквально по нескольким деталям. И даже после радикальной деформации достаточно увидеть фару, колесо или характерный изгиб кузова, и воображение достраивает привычный силуэт. На самом деле целый автомобиль в шар, конечно, не сворачивают. Нур снимает форму с машины, создает скульптуру из литого алюминия, а затем дополняет ее настоящими автомобильными деталями – колесами, фарами и элементами отделки. Так автомобиль, созданный для движения, в руках художника полностью теряет свою практическую функцию, зато становится произведением искусства.
0: «Больше, чем искусство» на радио

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. На первое собеседование. Домой после выпускного или в гости к тем,

0: кому скучали. В аэропорт ранним утром, с ребенком на другой конец города или просто куда хочется. За каждой поездкой своей истории свой повод отправиться в путь. А за рулем человек, который помогает добраться к тем, кто нас ждет. Спасибо пассажирам и водителям за эти 15 лет. Яндекс.Такси.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
4: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
6: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения ЦВЗ «Манеж» и центр «Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
7: 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Крючко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: афиша на радио Монте-Карло.
1: 1 октября в российский прокат выходит психологический триллер «Доктор Гласс». Современная экранизация одноименного романа классика шведской литературы Хьельмара Сёдерберга. Действие перенесено в современный Стокгольм. Одинокий врач Габриэль Гласс знакомится с известной моделью и дизайнером Хельгой, несчастливой в браке, и решает ей помочь. Но желание спасти женщину постепенно превращается в одержимость, заставляя героя переступать все новые моральные границы. При поддержке радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: КТБ, АО 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Ваш безупречный вкус. «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения. На сайте sberbank.ru по телефону 03 21 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8.

0: Реклама.
1: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
0: Таинственные берега Нила.
1: Острова Индонезии.
0: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
1: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
0: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
1: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
0: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru

0: сэр. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года. Участникам программы Сбер Спасибо. Доступно.

0: Списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
2: Категория 6+.
3: Страсть, ложь, опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
4: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
3: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
5: 18+.
6: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
7: 19 октября в 19:00 радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
7: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
8: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: С 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
2: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто».

0: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика!
4: Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.00. 8.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый. Свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История

0: Милане и итальянской моды. Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: апреля с группой Carpenters на радио Монте-Карло.
1: The Kind of Hush.
2: Песня The Kind of Hush появилась в середине 60-х, а широкую известность получила благодаря британской группе Herman's Hermits. В 1967 году их версия вошла в десятку британского чарта и поднялась до 4-го места в США. Почти 10 лет спустя к песне обратились Carpenters и снова сделали из нее хит. Правда, сам Ричард Карпентер впоследствии относился к этой записи довольно критично и признавался, что предпочел бы вообще ее не записывать. Он считал, что версия Herman's Hermits и без того была прекрасна, а собственная аранжировка Carpenters не слишком хорошо выдержала испытание временем. Особенно ему не нравилось звучание синтезатора. Впрочем, публика с Ричардом не согласилась, и песня вошла в число заметных хитов дуэта.
1: Carpenters. The Kind of Hush.

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Элспекстер, специально для радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Самые удачные покупки редко планируют заранее. Но они напрямую зависят от настроения. В аутлетах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару Сантони, потом Джеокс. И вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только скидки до 70%. Это еще и удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. На первое собеседование. Домой после выпускного или в гости к тем, по кому скучали. В аэропорт ранним утром с ребенком на другой конец города или просто куда хочется. За каждой поездкой своя история и свой повод отправиться в путь. А за рулем человек, который помогает добраться к тем, кто нас ждет. Спасибо пассажирам и водителям за эти 15 лет. Яндекс.Такси.
4: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
5: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радио Монте-Карло.
1: Ретрит культура.
2: Есть старый анекдот о раввине, который посоветовал прихожанину купить козу. Тот и без того жаловался на тесноту, шум и невыносимую жизнь, но послушался. Через некоторое время он вернулся в полном отчаянии. С козой стало совсем невозможно. Тогда раввин велел козу продать. И вдруг выяснилось, что жить, оказывается, можно прекрасно. Примерно по такому же принципу действует и современная ретрит-культура, только в обратную сторону. Когда жизнь становится слишком тесной, отдел новостей, сообщений и обязательств, человек сам на время убирает из нее лишнее, чтобы потом острее почувствовать вкус обычных вещей. Слово «ретрит» переводится с английского как «уединение, убежище, отступление». Сегодня так называют добровольный выход из привычной среды. Поездку или паузу, во время которой человек меняет обстановку, отказывается от части повседневных удобств и делает ставку на тишину, режим, телесные или духовные практики. История у ретритов очень древняя. Изначально это были практики сугубо религиозные. В буддизме вспоминают медитацию Сиддхартхи Гаутамы, в христианстве — 40 дней Иисуса в пустыне. Подобные формы добровольного уединения существовали в самых разных религиях. Человеку во все времена требовалось место, где можно помолчать, сосредоточиться и услышать что-то важное внутри себя. В современном понимании ретритом легко становится и горный выезд, и йога-тур, и несколько дней без телефона в глэмпинге у воды. Главное здесь не география, а сам выход из обычного потока жизни. Популярность ретритов сегодня объяснима. Современная жизнь держится на высоких скоростях, бесконечной смене ролей и постоянном информационном шуме. В какой-то момент почти у каждого возникает желание нажать на внутреннюю кнопку паузы. И ретрит дает такую возможность. В последние годы пользу таких пауз пытаются измерить и научно. Например, итальянские исследователи из университета Сиены и Павии изучали состояние людей до и после трехдневного ретрита и обнаружили у участников снижение тревожности и маркеров воспаления. То есть такая передышка влияет не только на настроение, но и на физическое состояние. Конечно, ретрит не обещает мгновенного просветления и не решает все вопросы одним махом. Иногда это просто несколько тихих дней, в которые человек, наконец, высыпается, много ходит, меньше говорит и впервые за долгое время не спешит. Но, возможно, именно в этом и состоит его главный смысл. Время от времени уходить от мира стоит не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы потом вернуться к ней с большей ясностью и чуть большим запасом сил.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошее еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
8: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
9: 16+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Хочу в Китай.
2: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
5: 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Папаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Осенний праздник фонтанов. Петербуржцы встречают осень на празднике фонтанов в Петергофе, который ежегодно проходит во второй половине сентября. Это масштабное событие собирает тысячи жителей и гостей города в императорской резиденции. Еще во времена Петра I в Петергофе устраивали шоу с фейерверками и красочным освещением, но оно было доступно только царской семье и придворным. Сейчас полюбоваться осенним праздником может каждый. Главное — успеть купить билет. Организаторы обычно до последнего скрывают тему праздника, чтобы сохранить интригу. Но каждый год в программу неизменно входят грандиозные спектакли для детей и взрослых. Они рассказывают истории из жизни царей и цариц, показывают известных наставников императорской семьи и важные события города. Осенний праздник длится 2 дня. Для гостей устраивают светомузыкальное шоу фонтанов, проводят концерты классической музыки и театральные постановки. Вся территория императорской резиденции становится одной большой фестивальной площадкой. На стенах показывают видеопроекции со звуковыми спецэффектами, а подсветка зданий меняется вслед за сюжетом спектакля. Помимо культурной программы, можно прогуляться по ярмарке, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. Завершается праздник завораживающим фейерверком, который переносит гостей в настоящую сказку и навсегда остается в памяти.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
6: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
13: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: на радио Монте-Карло.
1: В галерее Литфонд проходит выставка «Золотой век игрушки», посвященная редким игрушкам конца 19-20 века из частных коллекций. В экспозиции представлены французские и немецкие механические игрушки и автоматоны, старинные модели автомобилей и поездов, фарфоровые куклы и кукольные дома с миниатюрной мебелью и посудой. Отдельный раздел посвящен советской игрушке 60-х-70-х годов. Выставка работает до 17 октября со вторника по субботу.

0: Обслуживающая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. На первое собеседование. Домой после выпускного или в гости к тем, по кому скучали. В аэропорт ранним утром с ребенком на другой конец города или просто куда хочется. За каждой поездкой своей истории свой повод отправиться в путь. А за рулем человек, который помогает добраться к тем, кто нас ждет. Спасибо пассажирам и водителям за эти 15 лет. Яндекс.Такси.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
7: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Страсть. Ложь. Опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
9: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
10: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
11: Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. .банк.
9: АУ .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

апреля с группой Carpenters на радио Монте-Карло. Top of the World. Top of the World стал одной из самых популярных песен Carpenters в Америке. Однако поначалу Ричард Карпентер не делал на нее особых ставок. Композиция вошла в четвертый альбом дуэта «A Song for You», но выпускать ее отдельным синглом он не собирался. Все изменилось после того, как свою версию записала кантри-певица Лин Андерсон и поднялась с ней на второе место американского кантри-чарта. После этого Ричард пересмотрел свое решение. Карпентерс вернулись к песне. Карен снова записала вокал, и уже их версия возглавила горячую сотню Billboard. Carpenters. Top of the World.

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на Дочка.ком 18+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. На первое собеседование. Домой после выпускного или в гости к тем, по кому скучали. В аэропорт ранним утром с ребенком на другой конец города или просто куда хочется. За каждой поездкой своей истории свой повод отправиться в путь. А за рулем человек, который помогает добраться к тем, кто нас ждет. Спасибо пассажирам и водителям за эти 15 лет. Яндекс.Такси.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: 19 октября в 19.00 радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер

0: прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
1: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

у каждого человека, города и даже народа есть вещи, которые стоит сохранить и показать другим. Иногда это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления, старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио «Монте-Карло». «Музейный гид» – радио «Монте-Карло». Музей отвратительной еды. Что русскому вкусно, то иностранцу порой повод подозрительно принюхаться. И наоборот, привычная еда других народов способна напрочь отбить аппетит у нас. На этой разнице вкусов построен музей отвратительной еды, который работает в шведском городе Мальмё. Придумал его шведский психолог Самуэль Уэст. Когда-то он открыл музей неудачных изобретений, временную выставку провальных товаров и бизнес-идей. Проект оказался настолько популярным, что после его завершения Уэсту стали присылать идеи других необычных музеев. Правда, ни одна его особенно не зацепила. И тогда Уэст придумал музей, который с удовольствием сходил бы сам. Музей отвратительной еды. Весной 2018 года он начал изучать необычные блюда разных стран и первоначально отобрал около 250 кандидатов. Затем оценил их по нескольким параметрам и оставил 80 наиболее подходящих.

0: Осенью того же года в Мальме открылась первая временная выставка, которая впоследствии превратилась в постоянный музей. Впрочем, с понятием «отвратительная еда» все отнюдь не так просто. Например, знаменитый шведский «сюрстрёмминг» — ферментированная сельдь с чрезвычайно резким запахом — для многих иностранцев становится серьезным испытанием. Шведы же едят ее не первое столетие. Аналогичная история с лакрицей и кумысом, которые тоже оказались в числе музейных экспонатов. Так что попасть сюда может продукт, который на родине никто отвратительным не считает. Зато есть примеры, которые у большинства людей способны вызвать серьезные физиологические реакции. Например, сардинский сыр «Касу-Марцу», которые доводят до нужной степени зрелости при помощи личинок сырной мухи. Или исландское традиционное блюдо «хакарл» — ферментированное и очень ароматное мясо акулы. Большую часть экспонатов стараются показывать, что называется, в подлиннике. И это оказалось одной из главных сложностей музея. Многие продукты приходится регулярно заменять свежими, а некоторые еще и доставлять издалека. Во время подготовки первой выставки сотрудники получали по почте настолько пахучие продукты, что курьерам, доставлявшим их, впору было требовать доплату за вредность. Многие экспонаты музея можно не только посмотреть, но и понюхать, а часть даже попробовать в дегустационном баре. Правда, первое время здесь вместо входного билета посетителям выдавали пакет. На случай, если знакомство с мировой гастрономией выйдет из-под контроля. Тем не менее, первая выставка оказалась настолько популярной, что музей остался в Мальме, а затем начал путешествовать по миру. Сегодня его постоянные версии работают уже в нескольких городах.
1: Музейный гид. Радио Монтана.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я...

0: свой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
1: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная» от «Эквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
4: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127, 3.

0: 9 4 4 7 4 1 16+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
7: Саммит моды Брикс Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
8: Категория 6+.
9: Страсть – ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
10: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
9: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: «Пять песен о любви» на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
5: В ленте.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
14: «Мир» – каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.
21: Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 8-102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабов. Масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы ненадолго оказаться в Италии, не нужен самолет. Достаточно приехать в Утлеты Внуково и Новая Рига. Кофе в кофемании, обед в сыроварне, неспешная прогулка между витринами Богги, Сантони и Брунелло Кучинелли. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что настроение действительно изменилось. Потому что вокруг все напоминает маленькое европейское путешествие. Только в конце прогулки понимаешь еще одну приятную деталь. Вещи, которые привык видеть в фирменных бутиках, здесь можно найти со скидками до 70%. Бывает так, что хороший день складывается именно из таких маленьких открытий. Я выбираю осень в Утлетах Внуково и Новая Рига.
0: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. На первое собеседование. Домой после выпускного или в гости к тем, по кому скучали. В аэропорт ранним утром с ребенком на другой конец города или просто куда хочется. За каждой поездкой своей истории свой повод отправиться в путь. А за рулем человек, который помогает добраться к тем, кто нас ждет. Спасибо пассажирам и водителям за эти 15 лет. Яндекс.Такси.
2: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: В Гиперленте и ОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в Азбуке.

0: Вкуса. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
1: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
2: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова, сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 1023. 31 октября в 19.00 в зале «Зарядье» Александр Крючко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Осеннее меню. Штрудель.
2: Венский штрудель знаменит на весь мир. Да и среди блюд венской кухни яблочный штрудель, пожалуй, главная жемчужина. Правда, придумали такой вид пирога вовсе не венцы. По одной версии, рецепт бездрожжевого вытяжного теста австрийцы взяли напрямую у турок, которые несколько раз пытались оккупировать Вену. По другой, подсмотрели в Венгрии, которая в течение полутора веков находилась под властью османов. То есть, как ни крути, а своим рождением штрудель обязан все равно туркам. Австрийцы же его довели до совершенства и прославили. Первая европейская известность пришла к десерту в 1696 году, когда его рецепт вышел в венской рукописной кулинарной книге. Это издание, где кулинарам предлагается приготовить

0: то ведь молочно-кремовый торт до сих пор хранится в Венской библиотеке. А в 1814 году штрудель стал фирменным блюдом банкета на общеевропейском Венском конгрессе, где дипломаты определяли новые границы Европы после поражения Наполеона. Вскоре штрудель подавали уже чуть ли не во всех венских кофейнях, а затем и по всей стране. В переводе с немецкого «штрудель» означает «вихрь». Такое название десерт получил благодаря своей закрученной форме. По сути, это рулет, только из очень тонкого теста. Набор продуктов для штруделя весьма нехитрый. Мука, вода, яйцо, масло, яблоки, изюм, иногда ром. А вот процесс приготовления подразумевает определенную сноровку. В частности, тесто для пирога нужно аккуратно растягивать на весу. Если тесто сделано правильно, его при желании можно растянуть до размеров целой простыни. Сегодня рецептов штруделя десятки. Классикой жанра помимо яблочного считается вишневый, творожный, ореховый, маковый. В принципе, закрутить в рулет можно даже овощи или мясо. Главное – освоить тесто. Из-за сложности его раскатывания, приготовление венского штруделя часто сравнивают с умением танцевать венский вальс. С виду все легко и красиво, но сходу повторить невозможно. Кстати, с помощью штруделя в былые времена выбирали невест. Девушка должна была приготовить десерт на помолвку. И если семье жениха штрудель был не по вкусу, свадьбу могли и отменить. Вероятно, из-за этого многие до сих пор верят, что вкуснее всего штрудели получаются у влюбленных людей.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
3: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
2: Чистота вод Байкала и северное сияние.
3: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
2: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
3: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
10: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе.

0: и рай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте thairai.ru.
1: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
2: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
3: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
2: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
4: 18+.
1: 19 октября в 19:00 радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского, Корсакова, Чайковского. Также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе. Как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН. 111-774-668-98-40, 0+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали. Между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026.

0: реклама. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: стиля с группой Carpenters на радио Монте-Карло. Breaking up is hard to do.
1: В репертуаре Carpenters есть некоторое количество кавер-версий. Ричард Карпентер с самого начала охотно обращался к чужим песням и нередко полностью переосмысливал их в своих аранжировках. Однако далеко не все

всеми такими экспериментами он впоследствии остался доволен. Например, на альбоме «A Kind of Hush» появилась версия хита Нила Седаки «Breaking Up is Hard to Do». И много лет спустя Ричард называл ее среди песен, выбор которых он считал ошибкой. Зато «I Need to Be in Love», которую он сам написал вместе с Джоном Беттисом и Альбертом Хэммондом, Ричард относил к главным удачам пластинки. Carpenters. Breaking up is hard to do.

0: Реклама.
1: Есть вещи, которые появляются в жизни вовремя. Не потому, что они были нужны именно сегодня, а потому, что вдруг понимаешь. Без них гардероб уже не будет таким, как раньше. Поэтому в «Отлето Внуково» и «Новая Рига» приятно возвращаться снова и снова. Сначала ты примеряешь идеальный пиджак «Босс». Через какое-то время приезжаешь за «Хьюго». Потом влюбляешься в плащ «Макс Мара». И в какой-то момент замечаешь, что хорошие вещи собирались постепенно. А приятным бонусом каждый раз становятся скидки, с которыми такие покупки радуют еще больше. Я выбираю осень в «Отлетах Внуково» и «Новая Рига».
0: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. На первое собеседование. Домой после выпускного или в гости к тем, по кому скучали. В аэропорт ранним утром с ребенком на другой конец города или просто куда хочется. За каждой поездкой своей истории свой повод отправиться в путь. А за рулем человек, который помогает добраться к тем, кто нас ждет. Спасибо пассажирам и водителям за эти 15 лет. Яндекс.Такси. Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Недели на радио Монте-Карло.
1: Майли Сайрус. Red Lights.
2: Майли Сайрус выпустила 10-й студийный альбом «Best Persuades», который ознаменовал новую главу в ее карьере и сразу несколько перемен. Певица отказалась от фамилии в сценическом имени и теперь выступает как просто Майли, а новая пластинка стала своеобразным итогом 20 лет ее музыкальной истории. Одной из самых заметных композиций стала «Red Lights». Песня неожиданно привлекла внимание Аманды Лир. Певица обнаружила в треке сходство со своей песней «The Sphinx», выпущенной в конце 70-х. Впрочем, сама Лир отнеслась к этому скорее с иронией и заявила, что польщена таким вниманием к ее музыкальному наследию. Что же до пластинки, то, по словам Майли,

0: Альбом вобрал в себя все, через что она прошла с тех пор, как впервые приехала в Лос-Анджелес, и то спокойствие, которое появилось, когда ей, наконец, удалось немного сбавить темп. Поэтому на диске мирно сосуществуют поп, рок, электронная музыка, мрачные клубные треки и камерные баллады.
1: Майли Сайрус. Red Lights.

Реклама. Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. На первое собеседование. Домой после выпускного или в гости к тем, по кому скучали. В аэропорт ранним утром с ребенком на другой конец города или просто куда хочется. За каждой поездкой своей истории свой повод отправиться в путь. А за рулем человек, который помогает добраться к тем, кто нас ждет. Спасибо пассажирам и водителям за эти 15 лет. Яндекс.Такси. 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер

0: прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Ичван Нур. Автомобиль – настолько привычная часть городского пейзажа, что увидеть в нем материал для скульптуры довольно трудно. Однако в умелых руках индонезийского художника Ичвана Нура основой одной из самых необычных скульптурных серий стал знаменитый Volkswagen Beetle. В работах Нура легендарный жук теряет привычную форму и превращается в огромный шар или куб. При этом фары, колеса, стекла и характерные очертания кузова остаются узнаваемыми. Со стороны кажется, будто настоящий автомобиль просто с невероятной силой сжали и свернули. Серия началась в 2011 году с кубической версии. Затем появились сферические, а международная известность проект получил после показа круглого Volkswagen на выставке в Гонконге. Ичван Нур работает с бронзой, алюминием, сталью, синтетическими смолами и готовыми предметами, превращая привычные вещи в неожиданные скульптурные формы. Жука он выбрал не случайно. Это автомобиль, который легко узнать буквально по нескольким деталям. И даже после радикальной деформации достаточно увидеть фару, колесо или характерный изгиб кузова, и воображение достраивает привычный силуэт. На самом деле целый автомобиль в шар, конечно, не сворачивают. Нур снимает форму с машины, создает скульптуру из литого алюминия, а затем дополняет ее настоящими автомобильными деталями – колесами, фарами и элементами отделки. Так, автомобиль, созданный для движения, в руках художника полностью теряет свою практическую функцию, зато становится произведением искусства.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
9: Люблю его так сильно.
11: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ Агент». ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.

0: ипотечные займы в приложении «Корона». Корона. Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: радио «Монте-Карло».
1: 4 октября на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке Александра Тителя. Сам композитор назвал свое сочинение «Драма Джакоза» или «Веселая драма». Такое авторское определение жанра подчеркивает многогранность этого произведения, в котором переплетаются трагическое и комическое, возвышенное и бытовое. «Веселая драма» с трагичным финалом и другие парадоксы 4 октября на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Группа «Карпентерс» образовалась в эпоху, когда рок становился все громче и тяжелее. Тем временем брат и сестра Карпентер добились огромной популярности мягкими аранжировками, мелодичными балладами и глубоким обнимающим вокалом. Радио Монте-Карло приглашает вас провести неделю в компании легендарного дуэта. Какая песня Карпентерс выросла из короткого рекламного джингла? Кто из Маппетов первым исполнил одну из композиций дуэта? И почему Ричард Карпентер однажды признался, что одну из успешных записей предпочел бы вообще не делать? Слушайте в эфире «Неделя с группой Карпентерс» с 28 сентября по 4 октября на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579

Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Я мало что знал о поп-музыке. Единственная музыка, которая существовала для меня, это джаз. Нора Джонс.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза. На «Радио Монте-Карло». Цитаты.
7: Я всю жизнь слушал разных певцов и музыкантов и понемногу впитывал от каждого. Фрэнк Синатра.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Осень в стиле «Радио Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: 1 октября в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко покажут оперу «Бизе Кармен» в постановке Александра Тетеля. В центре знаменитой истории столкновение двух представлений о любви. Для Кармен она невозможна без свободы, а Дон Хозе пытается удержать любимую любой ценой. Главные партии исполнят Лариса Андреева и Михаил Васенко. За дирижерским пультом Тимур Зангиев.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.